Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный и порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».
0: Вход свободный.
2: Организатор УП информационное агентство «Минская правда». Радиостанция «Минская волна». Плюс 375-17-31-19-500.
0: Без возрастных ограничений. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». «Своё» значит «лучшее».
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на...

5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Вы уже слышали? Городу Кополю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница» «Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню «Великая Раевка», которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон +375 29 705 49 49.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Категория 12+.
1: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супер белорусы.

0: Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Привет, Беларусь! У микрофона Вика Красовская, ваш личный штурман в мире абсолютного музыкального доминирования. Сегодня в эфире только железобетонные хиты нашей родины, которые не сдвинут с вершин чартов. Включаем звук на максимум, ведь мы открываем высшую лигу. Это
0: «Супербелорусы».
1: И наше время пошло.
0: Удар первый.
1: В Лиге супербелорусов объявляется штормовое предупреждение. Ведь устоять на ногах сейчас будет просто невозможно. В эфир вырывается трек, который не оставляет шансов логике и здравому смыслу. Это чистый концентрат чувств, дикого ритма и харизмы, которая бьет наотмашь. Приготовьтесь к максимальной перезагрузке эмоций. Товстик. Любовь срывает крышу.

Прямо сейчас отложите все дела и настройте свои внутренние приемники на волну абсолютной искренности. Сейчас будет трек, который пробивает любую броню и бьет точно в сердце. Это история, которую каждый из нас проживал хотя бы раз в жизни, положенная на сочный и стильный бит. Саша Костес. Love Story.

0: Бонусы. Удар третий.
1: У микрофона Вика Красовская, и я рекомендую вам крепче пристегнуть ремни. Впереди музыкальный нокаут, который сотрет в порошок любые шаблоны и заставит ваше тело двигаться на автопилоте. Свои правила игры диктует исполнительница, чья харизма бьет без промаха прямо в цель. Этот англоязычный хит уже оккупировал наши радары и готов разорвать ваши динамики. Сети. Lay it on me.

0: сила.
1: Мы продолжаем стирать шаблоны и двигаться по главным музыкальным измерениям. Сейчас в эфире МВ Радио трек с абсолютно фирменным, породистым звуком, который заставит ваши динамики работать на пределе возможностей. Этот парень знает все о том, как создавать железобетонные хиты и гипнотизировать танцполы. Ловите мощнейшую дозу качественного саунда, которая бьет без промаха. Лирик. Don't go.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Супербелорусы!
0: Хватит лишних слов. МВ Радио переходит к решительным действиям. Формулу успеха оставьте критикам, а мы выпускаем на волю сокрушительный музыкальный калибр, который железно оккупирует ваши плейлисты. Этот трек – чистый адреналин, под который плачет, смеется и танцует вся страна. Июла. Малышка на миллион.

0: белорусы.
1: Давление звуковой волны в Лиге супербелорусов выходит на совершенно новый уровень. Сейчас мы включаем то, что заставляет наши сердца биться чаще. Ведь в эфире звучит наш родной, невероятно стильный и певучий белорусский язык. Этот трек – идеальный пример того, как современная музыка переплетается с нашей культурной ДНК. Забудьте про шаблоны, ловите наш обволакивающий гипноз. Чей чай? Ну, чаму?

0: Белорусы.
1: Градус этого лета только что пробил потолок. Откладываем серьезные лица в сторону. Мы включаем трек, под который просто невозможно стоять на месте. Это гимн молодости, ярких ночей и сумасшедших поступков, когда весь мир принадлежит только тебе. Настя Кравченко. «Совершеннолетняя».

0: Тусы.
1: Вы все еще пытаетесь осознать, откуда в наших артистах столько бешеной энергии. В Лиге выдающихся супербелорусов объявляется чрезвычайное положение. Уровень пожара на танцполе превысил все нормы. В эфир врывается девушка, которая стирает чужие шаблоны и сама пишет правила игры. Ее харизма – это сокрушительное оружие, которое заставит ваше тело двигаться на автопилоте. Настя Кравченко. Чё смотришь?

0: Бусы. Квантовый скачок.
1: Уровень пожара в нашей музыкальной галактике официально превысил все критические нормы. Перед вами настоящий монолитный хит, который железно закрепился в топах и не собирается уступать свои позиции. Элегантный вокал, мощный кач и концентрированный драйв. Не гасите свои внутренние реакторы. Ловите этот стильный залп. Parrot of Planets.

Что делать, когда иллюзии рушатся, а за спиной остаются лишь руины? Правильно, возрождаться из пепла, становясь еще сильнее. Встречайте мощный, глубокий и до мурашек честный трек, который заставит вас поверить в собственные силы. Он для тех, кто прямо сейчас строит новую жизнь на обломках старой. Товстик. Разбитые мечты.

0: Русы.
1: Забудьте про пасмурную погоду. Мы нашли главный генератор тепла и отличного настроения. Эта исполнительница обладает уникальным даром. Ее треки мгновенно поднимают уровень счастья в крови. Вас ждет чистый танцевальный драйв, который заставит двигаться каждого. Выходим из тени, ловим яркий летний вайб и сияем на полную мощность. Лили Сэм, Ши-ши-шай.

0: внимание, ваше настроение в свои руки. Мы отключаем разговоры и запускаем безостановочный конвейер хитов. Впереди мощная тройка белорусских синглов, которые сотрут в порошок любую осеннюю хандру и зажгут огонь в ваших наушниках. Включайтесь на полную, этот музыкальный зал бьет точно в цель.
1: Финальная битва.
0: Holy Flame. Тону.

0: Ну что, финал близко. Наш сегодняшний список хитов полностью отстрелялся. Наша локальная сцена в очередной раз показала голливудский масштаб. Белорусские артисты выдали абсолютный концентрат хитов. Вы зарядили этот эфир своими голосами на 100%, и сегодня лучшие забрали свое. Но помните, в нашей музыкальной галактике штормит круглосуточно. Не выключайте свои внутренние реакторы. Оставайтесь на связи и дышите в унисон с лучшим радио страны. Мой пульт уходит в режим ожидания ровно на неделю. Это была Вика Красовская на МВ Радио. Оставайтесь с нами.
1: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супер белорусы на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный и порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM.

Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Смотрим.
3: Криштиану Роналду сменил имидж. Кумир миллионов теперь друзья рыжий. Ну или как это модно говорить, медно-золотистый. Короткая стрижка, новый цвет, вообще не узнать его с первого взгляда. Многие говорят о том, что это придало ему свежести. Он стал выглядеть лет так на 25. А кто-то пишет, что это, мягко говоря, не его. И вообще, куда делся настоящий Роналду? Другие же связывают это с женитьбой. Вот и думайте.
1: Обсуждаем.
3: И кофе с арбузом стал не только главным хитом августа, но и трендом в соцсетях. Что из себя представляет этот ваш кофе с арбузом? Это сладкий освежающий напиток с горчинкой. Рецепт простой. Арбуз нарезают и замораживают, затем кладут в стакан со льдом. Добавляют тоник и сверху наливают эспрессо. И в итоге получается яркий трехслойный напиток.
1: Слушаем.
3: И воздуха набрали? Друзья, в сети продолжают шутить на тему приезда Канье Уэста. Но давайте пройдемся, если уж не по фактам, то хоть по фейкам. Канье Уэст захотел спеть вместе с шаманом. И, как заявляет сам шаман, он решил оставить рэп для рэперов. Канье получил отказ от дуэта. Но есть нюанс. Организаторы концерта Канье Уэста заявляют, что не слышали о данном запросе на фит. И про встречу с Путиным. Канье действительно хочет встречи. Депутаты говорят, что это теоретически возможно. В Госдуме даже пошутили. Пусть споет «Седую ночь» на русском, и тогда мы рассмотрим это предложение. И как бы там ни было, пока еще встреча не состоялась, давайте послушаем тот самый легендарный кавер на песню «Седая ночь» от Канье Уэста, которая буквально в апреле этого года занимала позицию топ-1 в мировом чарте «Шазам». Кавер набрал миллионы просмотров в тиктоках и шортсах. Многие даже не сразу понимают, что это не настоящий Канье, а нейронка.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио. Низкая волна. Знойное лето в каждой ноте.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

0: без возрастных ограничений.
1: Вы уже слышали? Городу Копелю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница» «Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон +375 29 705 49 49.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
3: В чем сила, брат?
4: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
3: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
5: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
6: Истина в «Минской правде».
7: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
8: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Степа Волков. И сегодня я хочу узнать, как работает светофор. И что такое светофор с искусственным интеллектом.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Самые первые светофоры были механическими, как игрушки с ручкой. Человек крутил, и цвета менялись каждую минуту. Потом придумали электронный таймер. Он просто отсчитывал время, прошло 30 секунд, включая красный. Такой светофор не видел машин, он работал только по заданному времени. А теперь есть светофор с искусственным интеллектом. Это настоящий компьютер. Он смотрит на улицу через камеру, видит, сколько людей стоит у тротуара. Это как видеоигра, где он управляет потоком. Замечает велосипедистов. Такой светофор работает по правилам, как конструктор. Если пешеход нажал кнопку, поток машин прерывается. Но это еще не все. Умный светофор умеет предугадывать. Он знает, в 8 утра обычно много машин. Значит, сейчас тоже будет. Он заранее добавляет время зеленого для этого направления. Он как капитан корабля, который смотрит на карту и ветер. Он помогает водителям и пешеходам быстрее добраться до цели.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Анна. На сегодня это все. Я запомнил. Теперь я знаю, что светофор это не просто лампочка, а умный помощник. Он смотрит на дорогу, считает машины и сам решает, кому и когда ехать. Он не заменяет людей, а просто помогает нам не стоять в пробках. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
3: «Малиновый движ».
0: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: МВ Радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Ариана Гранде вернулась к бывшему возлюбленному и снова встречается с Рики Альваресом. В личном блоге певица опубликовала серию их совместных фото. Роман пара возобновила после расставания Арианы с Итаном Слейтером, с которым она встречалась 3 года. Инсайдеры рассказывали, что Альварес все это время продолжал общаться с семьей Гранде. Кроме того, его регулярно видели на ее концертах. Влюбленные познакомились в 2015-м, когда танцор начал сотрудничать с певицей и ездить с ней на гастроли. Бруклин Бекхэм и Никола Пельц выбрали новую дату своей свадьбы на фоне конфликта с родителями. Напомню, они поженились 4 года назад в апреле, но теперь из-за семейных перипетий они больше не хотят воспринимать этот день как повод для торжества. 2 августа в прошлом году они провели повторную церемонию, на которой обновили свадебные клятвы. И теперь отчет семейной жизни ведут с него. Таким образом, супруги решили перезагрузить историю своих отношений. Дженнифер Энистон и Брэд Питт тайно проводят время вместе. По данным инсайдеров, Питт регулярно навещал Энистон на съемках сериала «Утреннее шоу», причем его привозили прямо к ее трейлеру, где они вдвоем обедали. Визиты случались как минимум раз в неделю. Кроме того, эксы встречались и в доме актрисы, вдали от посторонних глаз. При этом подчеркивается, что их связь носит исключительно платонический характер. Ну ага, как же, так мы сразу и поверили. Хотя и им обоим уже в районе 60. Может быть, и правда только платонический. Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
1: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
0: А на горячие?
1: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
0: А еще?
2: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
3: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
4: Думаем, идея класс.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
7: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: эмоций на Минской волне.
1: Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

0: Реклама на Минской волне.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» — музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем пронзительную поп-балладу с восточным колоритом.

0: Холмс не просто парень с запоминающимся голосом и татуировками. Он – настоящая суперзвезда французского рэпа. В 2015 году артист громко заявил о себе. Он выпустил трек «Essai que tu m'aimes» в переводе «Ты любишь меня». Это баллада о сомнениях в любви. Именно поэтому она так откликается у слушателей.
1: Что по рекордам?
0: Трек стремительно покорил европейские чарты. Сингл возглавил хит-парад в Словакии, вошел в топ-3 в Бельгии, Италии и Чехии, а также занял 4-ю строчку во Франции. Для релиза без мощной голливудской раскрутки попадание в чарты Дании и Швейцарии – это уже настоящий прорыв. А клип на песню собрал более 600 миллионов просмотров на YouTube. Гимс доказал, он не просто рэпер, а артист мирового уровня. «Essai que tu m'aimes» — это песня, в которой восточные мотивы встречаются с поп-душой, а искренность текста пробивает даже самые толстые стены. Хотите почувствовать ту самую уязвимость, которая делает нас людьми? Тогда давайте переведем эту историю на русский язык и подарим ей новое дыхание.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Минская волна. Звук сочного лета.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».
0: Вход свободный.
2: Организатор УП информационное агентство «Минская правда». Радиостанция «Минская волна». Плюс 375-17-31-19-500.
3: Минская волна.
0: Без возрастных ограничений. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Где были мои глаза?
3: А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. -12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
2: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Не все коту масленица. Ну а в нашем случае не каждый год в Белоруссии проводится мотор-шоу. Увы, и в этом году его тоже ждать не стоит. Эта осень будет без выставки. Но, Женя, спросите вы, почему так? Ведь мы ждали, из года в год посещали. Что же случилось? Магнитные бури, небось? На самом деле, я к этому тоже склонялся, однако организаторы дали свой ответ. И что ж, пожалуй, я в него верю.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Причины оказалось 2. Первое – это импорт электричек. Процесс стал довольно дорогостоящим. Квоты для юрлиц уже исчерпаны, и теперь платите пошлины. Понятно, что никто не хочет уж слишком сильных перерасходов. Вторая причина – весна. Причем она к осени. Рассказываю. Специалисты предрекают изменения в авторынке к началу 2027 года. Могут появиться новые бренды на выставке, а линейка моделей может вырасти в разы. Хорошо ли это? Безусловно. Так когда же все-таки выставку ждать? Как раз-таки осенью 2027 года, когда все станет ясно и понятно.
0: Личное мнение.
2: Мое предположение, да не изменится ничего. Тем более, что пока мы даже представить себе не можем, что там будет с пошлинами на ввоз и правда ли будут эти самые изменения в тенденциях авторынка. Все-таки даже ввоз новых моделей может столкнуться с хорошо знакомой нам бюрократией, что бренды на самом деле просто плюнут на это неблагодарное дело. Но знаете, я оптимист. Я хочу верить, что все ожидания оправдаются, и выставка «Мотор-шоу 2026» в 2027 году все-таки будет вау.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И если вы меня слышите, то вы тоже вау.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Сочное музыкальное лето на Минской волне.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
4: «Малиновый движ».
2: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
2: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.

5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков, ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов тепла, днем от 14 до 19 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи.

Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков, ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов тепла, днем от 14 до 19 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков, ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов тепла, днем от 14 до 19 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: реклама на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: без возрастных ограничений.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков, ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов тепла, днем от 14 до 19 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
6: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
5: Не ври! Мам, ты где?
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков, ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов тепла, днем от 14 до 19 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.

0: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
1: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков, ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов тепла, днем от 14 до 19 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков, ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов тепла, днем от 14 до 19 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков, ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов тепла, днем от 14 до 19 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.